0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Oh, Father, tell me.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. 4 человека пострадали при атаке дрона на пятиэтажку в Севастополе. Дом серьезно поврежден. Также повреждены гостиница, детский сад и 15 автомобилей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он рассказал, что дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В пятиэтажке выбиты окна, рамы, повреждены балконы. Во многих квартирах пострадали мебель и стены. Двое из четверых пострадавших госпитализированы. На базе соседнего детского сада развернут пункт временного размещения, пишет РБК. Между тем, в Волгоградской области режим опасности от беспилотников ввели накануне около 10 вечера. В МЧС рекомендовали жителям соблюдать меры безопасности, в частности, не выходить на открытые участки улиц, не пользоваться лифтами, избегать нахождения в непосредственной близости от остекленных проемов, по возможности укрыться в помещениях без окон. По информации мониторинговых каналов, группы дронов в течение ночи фиксировали в северных районах региона, граничащих с Саратовской областью. Росавиация не вводила ограничений в аэропорту Волгограда, но не прилетел вечерний рейс «Победы» из Москвы. Теперь борт ждут в Волгограде сегодня в 8:25, пишет «Высота 102». В мэрии Волгограда разъяснили новую схему движения на привокзальной площади после реконструкции. Теперь подъезд к вокзалу стал удобнее за счет оборудованной зоны посадки-высадки с разделением потоков легковых машин и автобусов. Для автобусов выделена отдельная полоса с одновременной стоянкой до 10 машин. Легковой транспорт также может высаживать пассажиров на отведенной полосе. Водителей просят внимательно следить за знаками и разметкой. Ведется видеофиксация нарушений. Есть также платные парковки в пешей доступности от вокзала на улицах Гоголя, Коммунистической и Володарского. На Коммунистической и Володарского пока парковка работает в тестовом режиме без платы и штрафов, пишет «Высота 102». В России введут длительную рассрочку на новостройки законодательно. В ближайшее время в Госдуму внесут соответствующий законопроект. На согласованное решение по этому вопросу вышли Кабинет министров и Центробанк. Согласно документу, застройщик будет предоставлять дольщику рассрочку, при которой выплаты можно продолжать и после ввода дома в эксплуатацию. Дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента получения разрешения на ввод жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2027-го, пишет агентство ТАСС. Новым трендом текущего года стали мятые вещи из материалов с бумажным эффектом. Об этом рассказал стилист и телеведущий Александр Рогов в своем телеграм-канале, который насчитывает более 190 тысяч подписчиков. Эксперт напомнил о том, что мятые вещи давно вошли в моду, но теперь дизайнеры сделали упор на изделия из материалов с бумажным эффектом. Таким образом, модельеры используют не просто мятую текстуру, а специальную ткань, которая создает визуальный эффект помятой, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня пятница, 28 августа на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
2: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Клуб «Воинград». Подарите себе и своим близким незабываемый отдых. Насладитесь красотой соснового леса. Отпразднуйте день рождения либо корпоратив весело и интересно. Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Проведите ваш досуг увлекательно. Звоните 98 2807. Сайт воинград.ру. Категория 6+.
5: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
8: Какой он вкус лета? Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
9: 12+.
10: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
11: Сиберия парк. Для семьи, для детей, для себя выбирай. Сиберия парк, уютный рай.
12: Лобби по индивидуальному дизайну. Двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов 300 тысяч рублей. Успейте купить. 685-300.
13: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Для счастья выбирай Сиберия парк.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог». Стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинание, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданное событие позволит вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы, день, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах, станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги, ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи. День погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение. Возможно, бытовые проблемы. Рыбы. Появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого. Этот порыв скоро пройдет.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В США подвели итоги ежегодной премии «Хамбоун». Ее вручают за самый курьезный и невероятный случай с домашними животными. Сама награда, к слову, названа в честь пса, который когда-то застрял в холодильнике и в одиночку съел целый свиной окорок. Главное условие здесь – абсолютный хэппи-энд. Триумфатором этого года стал золотистый ретривер по кличке Майло Бэр. На прогулке в горах Калифорнии он испугался резкого звука и сбежал. Его искали 72 дня. Пес выжил в горах зимой и сам пришел к приюту. Среди финалистов были лабрадор, который наступил на садовые грабли, прямо как в старых комедиях. Два бигля, уничтожившие двухъярусный торт. Зенин хаунд, который сгрыз и проглотил кожаную оболочку от бейсбольного мяча. И пудель, съевший обшивку старинного африканского барабана.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
8: Родители Краснооктябрьского района. Студия «Юниор» приглашает дошкольников и школьников на занятия от подготовки к школе до подготовки к экзаменам. Английский и китайский, русский и математика. Логопед, арт-студия, нейролепка. В «Юниор» приходят за результатом. Ждем вас по адресу Еременко 70 и Титова 20. Сайт «юниор34.рф». Категория 6+.
9: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: маятник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В регионах России сегодня снова отражают атаки дронов. На подлете к Москве уничтожено 2 БПЛА. В Севастополе беспилотник попал в подъезд пятиэтажки. Загорелась квартира. Пострадала женщина. Ударной волной выбиты окна во всех подъездах. Людей эвакуируют, пишет РБК. Между тем, режим опасности от беспилотников действовал в Волгоградской области почти 9 часов. Его объявили накануне около 10 вечера, отменили сегодня около 7 утра. Росавиация не вводила ограничения в аэропорту Волгограда, но вечером не прилетел рейс компании «Победа» из Москвы. Борт ждут сегодня утром. В Волгоградской области идет заметное похолодание. Уже сегодня температура начнет снижаться. К 29 числу днем ожидается не выше плюс 26, пишет «Комсомольская правда». Россия укрепила позиции как 4-я страна в мире по числу миллиардеров. Их 151 человек, сообщили аналитики компании «Альтрата». Росту их состояния способствовало в том числе увеличение доходов от сырьевых товаров, кроме нефти, на фоне переориентации торговли в сторону Азии. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».
4: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что.дом.рф.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
9: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты показывает 2 балла из 10.
10: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 августа 1980 года. Официальная дата начала строительства метро в Екатеринбурге. В этот день на поле бывшего стадиона «Локомотив» вынули первый ковш земли из шахты будущей станции «Уральская». Несмотря на почти полувековую историю, подземка в Екатеринбурге все еще самая короткая в России. В ней всего одна линия длиной 12 километров 700 метров и 9 станций. В мире же самое короткое метро по версии книги рекордов Гиннесса в израильском городе Хайфа. У него 6 станций, длина всего 1 километр 803 метра. Технически это фуникулер, у вагонов нет моторов, их тянут тяговые тросы. Но сооружение находится в подземном тоннеле, прорубленном в горе Кармель, и поэтому его называют метро. У него есть название «Кармелит». Самый протяженный метрополитен в России – в Москве. В нем 15 линий, общая длина путей примерно 510 километров, без учета Московского центрального кольца, и 275 станций. В мире же самое длинное метро в китайском Шанхае. 20 линий, общей протяженностью 831 километр, и станций более 500.
4: Радио «Спутник».

0: love is the answer.
1: Радио Спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио Спутник.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, в любую минуту на Радио Спутник может прозвучать специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов». Как только его услышите, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте большой вкусный сочный арбуз. Далее на Спутнике новости, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Тяжесть в ногах, отеки, заметные вены. Пройдите обследование «Виталайт». Прием флеболога плюс УЗИ вен за 1499 рублей. Опытный врач поможет выявить проблему. Звоните 45 91 01. «Виталайт». Мы заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
10: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
13: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Внебиржевой курс доллара накануне превысил отметку 86 рублей. Евро поднимался на межбанке выше 100 рублей впервые с конца марта. Центробанк существенно поднял и официальные курсы валют. Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что курс доллара к концу года может составить 95-100 рублей, хотя официальный прогноз 85-90 за доллар. Специалисты объясняют падение рубля реакцией на снижение цен на нефть, а также повышенным спросом на валюту со стороны населения. Кроме того, слабый рубль выгоднее для бюджета, чтобы покрывать его дефицит за счет девальвации, заявил финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев, сообщает Ньюзру. Режим опасности от беспилотников действовал в Волгоградской области почти 9 часов. Его объявили накануне около 10 вечера. Отменили сегодня около 7 утра, пишет издание «Высота 102». Сбивали ли над регионом дроны, пока не сообщалось. По информации мониторинговых каналов, группы беспилотников в течение ночи фиксировали в северных районах региона, граничащих с Саратовской областью. Росавиация не вводила ограничения в аэропорту Волгограда. Однако вечером не прилетел рейс компании «Победа» из Москвы. Борт ждут в Волгограде сегодня утром. Волгоградский государственный медуниверситет ВолгМУ вошел в топ-25 по количеству стипендиатов президента и правительства. Информация озвучена на форуме, который прошел в Национальном центре «Россия». В мероприятии участвовали представители высших учебных заведений страны. ВолгМУ в рейтинге лучших в стране расположился на 18 месте, отмечают городские вести. 66 студентов ВолгМУ получат президентские стипендии в новом учебном году. В Волгоградской области идет похолодание, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на региональный гидромет. Сегодня днем до плюс 27. В субботу прохладнее, ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Осадков не ожидается, будет переменная облачность. По области ожидается похожая погода. Впрочем, Росгидромет обещает возвращение настоящего летнего тепла, даже жары на следующей неделе. В понедельник-вторник уже до плюс 27-29 днем и солнце. Россия укрепила позиции как четвертая страна в мире по числу миллиардеров. Об этом сообщила аналитическая компания «Альтрата». За год число российских миллиардеров выросло на 18% до 151 человека. Росту состояния богатых россиян способствовало благоприятное влияние валютных курсов и процентных ставок, а также увеличение доходов от сырьевых товаров, кроме нефти, на фоне переориентации торговли в сторону Азии, отмечают эксперты, пишет газета.ру. Официальный доллар 85.95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник». Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Тонна арбузов на радио «Спутник». Вот он, летний арбузный сигнал. Звоните прямо сейчас по номеру 591105 и выигрывайте сочный, яркий арбуз. Тонна арбузов на радио «Спутник». Реклама.
4: Новая квартира с ремонтом, Сибириапарк.
5: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
4: Сибириапарк, уютный рай.
6: Лобби по индивидуальному дизайну, двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов 300 тысяч рублей. Успейте купить. 685-300. ООО «Специализированный

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И мне звонят по телефону 591105. Радио «Спутник». Алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Как зовут вас?
1: Я услышала сигнал. Меня зовут Татьяна. Я услышала сигнал.
0: Да, Татьяна, все правильно вы сделали. Сигнал услышали. И не просто его услышали, а и дозвонились первой после этого сигнала. Поэтому, Татьяна, я поздравляю вас и дарю вам большой вкусный сочный арбуз от спонсора игры ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Мои поздравления.
1: Спасибо большое, очень приятно.
0: Звоните обязательно еще и хорошей вам пятницы. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе...

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Примерно каждый пятый из нас боится сдавать кровь. Не знаю, обрадует ли вас эта новость, но в США приступает к работе робот по имени Алетта. Первый в мире робот, который самостоятельно берет кровь из вены человека. Вы садитесь, кладете руку на подставку, а дальше гаджет делает все сам. Сначала он сканирует руку инфракрасным светом и ультразвуком, чтобы отличить вену от артерии. Если, как говорят медики, вены плохие и прибор их не находит, он просто не станет делать прокол. Но если все в порядке, Алетта сама наложит жгут, продезинфицирует кожу, аккуратно введет иглу, поменяет пробирки в нужном порядке и в конце наклеит пластырь. Робот попадает в вену с первой попытки в 95% случаев. А если вы случайно дернетесь, система мгновенно и безопасно отсоединит иглу. Пока что такие роботы будут работать под наблюдением медработника, который сможет контролировать сразу три таких автомата. Правда, провести душевную беседу сразу с тремя пациентами у него вряд ли получится.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
7: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: песен о любви.
1: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
2: Удаление камней в почках без операции. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Профориентация – это не тест и не список профессий. В центре «Траектория успеха» специалисты комплексно изучают интересы, способности, характер и сильные стороны подростка, а затем подбирают подходящие профессии, вузы или колледжи. Подарите ребенку уверенность в своем будущем вместе с «Траекторией успеха». 8-937-703-15-39. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
6: 12+.
7: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
8: Сибириапарк. Для семьи, для детей, для себя выбирай. Сибириапарк, уютный рай.
9: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
10: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Для счастья выбирай Сибириапарк.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил на совещании ответственным ведомствам вице-премьер Александр Новак. Он заявил, что несколько нефтезаводов завершили ремонт, начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Между тем, в Волгоградской области за последнюю неделю стоимость бензина практически не изменилась. Подорожал лишь 92-й на 2 копейки, пишет «Комсомольская правда». При этом отмечать, что найти бензин непросто. На части заправок его просто нет. Там, где он есть, приходится стоять в длинной очереди. Волгоградский медуниверситет назван одним из лучших в России. ВУЗ вошел в топ-25 по количеству стипендиатов президента и правительства, отмечают городские вести. 5 модных приемов на осень назвали модные эксперты. Это сочетание в одном образе двух рубашек. Также это брюки в комплекте с мини-юбкой. Кроме того, актуальное сочетание жилета, рубашки и свободного жакета. Также в тренде длинные перчатки из гладкой кожи и браслеты. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
3: 540-300. Потолкуйте с нами.
4: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
6: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стома Вит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качества без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 августа 1994 года власти России изъяли из оборота монеты номиналом в одну копейку из-за падения курса рубля. Копейка впала в немилость впервые за 290 лет непрерывного использования. В истории страны существовали деньги достоинством и ниже копейки. Полполушки или 1/8 копейки и полушки, четверть копейки. Все дробные части копейки установил Петр I, когда провел радикальную денежную реформу. Он же приравнял рубль к 100 копейкам, и Россия стала первой страной в мире с десятичной монетной системой. Во времена СССР копейки были самыми дорогими деньгами с точки зрения производства. Изготовление одной однокопеечной монеты обходилось в 8 копеек. Интересно также, что одна советская копейка весила 1 грамм, 2 копейки 2 грамма и так далее. И горсть монет можно было не считать, а просто взвесить, чтобы узнать сумму. В истории России были и бумажные копейки. Их выпустили в 1915 году для покрытия расходов в Первую мировую войну. На бумажных билетах номиналом 1, 2, 3, 5 и 50 копеек была надпись «Имеет хождение наравне с медной монетой».
4: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
2: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
3: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
4: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч!

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер России Александр Новак. Он также призвал не допускать ценовых скачков на всех уровнях, сообщили в правительстве России по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. В нем участвовали представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний. Ранее вице-премьер заявил, что несколько российских нефтезаводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также власти планируют компенсировать нехватку автотоплива за счет импорта бензина, пишет РИА Новости. Между тем, Росстат опубликовал данные мониторинга цен на топливо. В Волгоградской области за последнюю неделю стоимость бензина практически не изменилась. Подорожал лишь 92-й, всего на 2 копейки. Цены на дизельное топливо по состоянию на 24 августа выросли ощутимо. За неделю литр топлива стал дороже на 24 копейки, отмечает ведомство, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. При этом замечают, что найти бензин в регионе тоже непросто. На части заправки его просто нет, там, где он есть, приходится стоять длинные очереди. В администрации Волгоградской области тем временем сообщили, что поставки топлива осуществляются в плановом порядке, действующие лимиты сохраняются из-за повышенного спроса. Самолет с сообщением Санкт-Петербург-Тбилиси подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. На высоте около 10,5 тысяч метров сработала сигнализация «Пожар в багажном отсеке». Экипаж включил систему пожаротушения, запросил посадку в ближайшем аэропорту. На борту находились 99 пассажиров, никто не пострадал, следов возгорания не обнаружили. Летный инцидент произошел с самолетом «Суперджет» авиакомпании «Азимут», пишет газета.ру. Между тем, 5 авиарейсов задерживаются сегодня в аэропорту Волгограда, пишут городские вести. Так, на 12 часов задержался рейс в Москву. Самолет компании «Победа» не прилетел в Волгоград еще вечером. Вылет запланирован на 9:55 сегодняшнего утра, сообщают городские вести, ссылаясь на онлайн-табло воздушной гавани. Аэропорт Волгограда работает в обычном режиме. Росавиация не вводила за последние часы ограничений на прием и выпуск лайнеров в городе-герое. С вечера и до сегодняшнего утра в регионе, напомню, действовала беспилотная опасность. 5 модных приемов на осень назвали модные эксперты. Так редакторы школы бизнес-образования Fashion Factory School советуют россиянкам сочетать в одном образе по две рубашки. Такой наряд будет теплым и актуальным. Также, по мнению специалистов, удачно смотрятся брюки с прямым или широким силуэтом в комплекте с мини-юбкой. Кроме того, актуально сочетание жилета, рубашки и свободного жакета. Для более сложного образа можно взять жилет и жакет близких оттенков, но разных фактур, говорят эксперты. Еще одним модным приемом они назвали длинные перчатки из гладкой кожи, а также браслеты, пишет Лента.ру. Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро, меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на семейный аттракцион под названием «Прыжок в небо» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Примерно половина родителей испытывает по этому поводу одновременно и радость, и легкое чувство вины. Как вы думаете, по какой же причине возникают такие двойственные эмоции? Примерно половина родителей испытывает по этому поводу одновременно и радость, и легкое чувство вины. Как вы думаете, по какой же причине возникают такие двойственные эмоции? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
5: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российский».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного завершения рабочей недели. Сегодня долгожданная пятница, но между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Примерно половина родителей испытывает по этому поводу одновременно и радость, и какое-то легкое чувство вины. Вот как вы думаете, по какой же причине возникают такие двойственные эмоции у родителей? Я принимаю ваши версии по номеру 5911. 05, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Непале продолжаются поиски людей, пропавших после схода сели и наводнения. 8 российских туристов не выходили на связь после случившегося. Удалось найти 2 россиянок. До сих пор ведутся поиски известного российского гида, пишет Москва-24. Пользователи по всей России сегодня жалуются на сбой в работе Википедии. Проблемы начались ночью. Таковы данные сервиса Down Detector. Пользователи сообщают, что сайт не открывается. В мэрии Волгограда разъяснили новую схему движения на привокзальной площади после реконструкции. Подъезд к вокзалу стал удобнее за счет оборудованной зоны посадки и высадки с разделением потоков легковых машин и автобусов. Водители призывают следить за знаками и разметкой. В Волгоградской области идет похолодание. Уже сегодня температура днем составит до плюс 27 градусов. Завтра станет еще прохладнее. Днем плюс 24-26. Но по данным Росгидромета, на следующей неделе вернется летняя жара до плюс 27-29. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Примерно половина родителей испытывает по этому поводу одновременно и радость, и легкое чувство вины. Как вы думаете, по какой причине возникают такие двойственные эмоции? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Хочу ответить на невероятный вопрос.
0: Да, слушаю вас.
1: Ну, возможно, это когда ребенка пора отправлять в школу, и здесь чувство радости.
0: Одновременно с чувством вины, видимо, да, все-таки? Что как будто бы мы сплавляем детей в школу, вот что такое есть. Как зовут вас?
1: Меня зовут Юра.
0: Юрий, очень приятно. Юрий, да, а скажите, вы детей отправляете 1 сентября кого-то?
1: Да, я отправлял сына, вот, но он уже подрос, сейчас уже будет на институт.
0: А, все понятно. Юрий, ну а помните это время, что вы больше все-таки чувствовали? Чувство вины, когда отправляли своего сына в школу, или все-таки радости было больше?
1: Не, ну, мне больше было позитива, радости, потому что для меня такое, сам ходил в школу, 1 сентября всегда праздник, я всегда радовался за детей.
0: Прекрасно, вот. Юрий, это потрясающий, да, потрясающий мысль и ответ. Ну что ж, Юрий, я поздравляю вас, абсолютно вы правильно ответили на вопрос, действительно, о возвращении детей в школу мы сегодня говорили, пожелаем, конечно же, всем родителям терпения в первую очередь. Ну и, Юрий, поздравляю вас, дарю замечательный подарок, это пара билетов на семейный аттракцион под названием «Прыжок в небо». Мои поздравления.
1: О, как приятно. Спасибо большое. Я Юрий из Центрального района. Разгадал невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для всех слушателей радио «Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10%. Ввести его нужно в бесплатном боте во ВКонтакте «Центральный парк Волгограда» для слушателей старше 12 лет. Спонсор ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник. Не пропустите.
2: Реклама. Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
3: Детский центр «Стартуем» приглашает детей от 1,5 до 16 лет на комплексные и индивидуальные занятия, а также предлагает присмотр и уход за детьми от 2 до 6 лет. Бульвар 30-летия Победы, 21G, ТЦ «Севен Парк».
4: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 августа 1980 года. Официальная дата начала строительства метро в Екатеринбурге. В этот день на поле бывшего стадиона «Локомотив» вынули первый ковш земли из шахты будущей станции «Уральская». Несмотря на почти полувековую историю, подземка в Екатеринбурге все еще самая короткая в России. В ней всего одна линия длиной 12 километров 700 метров и 9 станций. В мире же самое короткое метро по версии Книги рекордов Гиннесса в израильском городе Хайфа. У него 6 станций, длина всего 1 километр 803 метра. Технически это фуникулер, у вагонов нет моторов, их тянут тяговые тросы. Но сооружение находится в подземном тоннеле, прорубленном в горе Кармель, и поэтому его называют метро. У него есть название «Кармелит». Самый протяженный метрополитен в России – в Москве. В нем 15 линий, общая длина путей примерно 510 километров, без учета Московского центрального кольца, и 275 станций. В мире же самое длинное метро в китайском Шанхае. 20 линий, общей протяженностью 831 километр, и станций более 500.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. Обойная сила. Клеим без ошибок.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
6: 12+.
7: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
8: Сибирия парк.
9: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
8: Сибирия парк, уютный рай.
10: Лобби по индивидуальному дизайну. Двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов 300 тысяч рублей. Успейте купить. 685-30.
11: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Для счастья выбирай Сибирия парк.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
14: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Российские системы радиоэлектронной борьбы РЭБ начали подавлять сигнал Starlink и снижать эффективность спутниковой связи для украинской армии. Об этом пишет сегодня испанская «El Mundo». Окна возможностей для Starlink закрываются, заявил соучредитель украинского центра поддержки воздушной разведки Игорь Луценко. При этом отметил, что Владимир Зеленский просит у США разрешение использовать эту технологию для наведения дронов по территории России. Газета Financial Times тем временем сомневается в том, что это разрешение он получит. Ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что проблемой для Украины станет российская низкоорбитальная система спутников «Рассвет». Де-факто это аналог системы Starlink, пишет российская газета. Минувшей ночью в Волгоградской области были перехвачены и уничтожены беспилотники ВСУ. Всего по стране ликвидировано 512 дронов самолетного типа. Об этом пишут городские вести, ссылаясь на Минобороны России. Дроны сбили почти над 20 регионами. Сколько именно их перехватили над Волгоградской областью, не уточняется. В аэропорту Волгограда сегодня произошли задержки рейсов, хотя Росавиация не вводила запретов на полеты. Режим беспилотной опасности в регионе действовал больше 9 часов, примерно с 10 вечера до почти 7 утра. В Волгограде начали подсвечивать не только фонтан детский хоровод на обновленной привокзальной площади, но и комсомольский путепровод рядом. После ремонта его оборудовали архитектурной подсветкой. Лампочки смонтировали на конструкциях моста. Всю эту иллюминацию видят и водители, и пешеходы с улицы Коммунистической. Система включает 218 светодиодных фонарей. Подсветка может менять цветовую гамму, динамику в зависимости от городских событий и праздников. Всего заложено до 8 сценариев. Включаться подсветка моста будет каждый вечер вместе с фонарями наружного освещения, пишет «Комсомольская правда». Пользователи по всей России сегодня жалуются на сбой в работе Википедии. Проблемы начались ночью. Таковы данные сервиса Down Detector. Пользователи сообщают, что сайт не открывается. Большинство жалоб поступило из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Рязанской и Пензенской областей. Основная часть обращений поступает с устройств на Android 52% и Windows 43,5%, пишет «Вечерняя Москва». В книгу рекордов Гиннесса попал кот, у которого на лапках 29 пальцев. Обычно у домашних кошек 18 пальцев, по 5 на передних лапах, по 4 на задних. Это питомец породы мейн-кун по кличке Эребус. Живет в американском штате Висконсин. Кот здоров и активен. Регистрация рекорда официально подтверждена книгой рекордов Гиннесса, пишет издание «Вокруг света». У мейн-кунов часто встречается полидактилия или многопалость. Прежний рекорд принадлежал коту Джейку, также мейн-куну, у которого 28 пальцев. Рекорд держался с 2002 года. Официальный доллар 85,95. Евро 100 рублей 30 копеек.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: На этой неделе в китайском Чанду проходит крупнейший автосалон. Главный тренд – автопром перестал соревноваться в динамике разгона и переключился на гонку процессоров. Самые интересные придумки на данный момент. Концерн BYD представил спортбэк Denza Z9 с технологией беспилотного дрифта. Электроника здесь управляет заносом в экстремальном режиме. А марка Rowy показала первый в мире серийный автомобиль со встроенной большой языковой моделью, которая ведет осмысленный диалог даже без доступа в интернет. Достаточно сказать: «Мне душно, и кажется, я засыпаю». И автомобиль не просто активирует обдув холодным воздухом, а включит бодрящий трек, предложит маршрут до ближайшей кофейни и начнет поддерживать диалог, чтобы водитель не уснул. Но главной сенсацией стали лазерные радары нового поколения с искусственным интеллектом от Huawei. Каждую секунду лидар выпускает миллионы лазерных лучей. Они отражаются от объектов, бортовой компьютер замеряет скорость их возвращения и мгновенно строит трехмерную карту пространства вокруг машины, которая становится способной видеть дорогу в полной темноте на 300 метров вперед. В любой ливень, туман и снегопад система заметит даже кирпич или бродячую кошку. Западные производители признают: электронику такого уровня они вынуждены закупать в Китае.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Я больше не могу без окон.
5: Спокойно. У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихал» до 31 августа. 43-55-13.
6: Внимание! Мастерская «Короткого». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Примерно каждый пятый из нас боится сдавать кровь. Не знаю, обрадует ли вас эта новость, но в США приступает к работе робот по имени Алетта. Первый в мире робот, который самостоятельно берет кровь из вены человека. Вы садитесь, кладете руку на подставку, а дальше гаджет делает все сам. Сначала он сканирует руку инфракрасным светом и ультразвуком, чтобы отличить вену от артерии. Если, как говорят медики, вены плохие и прибор их не находит, он просто не станет делать прокол. Но если все в порядке, Алетта сама наложит жгут, продезинфицирует кожу, аккуратно введет иглу, поменяет пробирки в нужном порядке и в конце наклеит пластырь. Робот попадает в вену с первой попытки в 95% случаев. А если вы случайно дернетесь, система мгновенно и безопасно отсоединит иглу. Пока что такие роботы будут работать под наблюдением медработника, который сможет контролировать сразу 3 таких автомата. Правда, провести душевную беседу сразу с 3 пациентами у него вряд ли получится.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
7: Детская стоматология «Радуга» – это здоровая улыбка вашего ребенка. Полный спектр стоматологических услуг от профилактики до ортодонтии. Опытные врачи в игровой форме проведут лечение без страха и боли. Запись на бесплатную консультацию по телефону 8-919-79-110. «Радуга». Дарим детям здоровые улыбки, лечим играючи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
10: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. 4 человека пострадали при атаке дрона на 5-этажку в Севастополе. Дом серьезно поврежден. Также повреждены гостиница, детский сад и 15 автомобилей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. 5 авиарейсов задерживаются в аэропорту Волгограда, пишут городские вести. Между тем, Росавиация не вводила за последние часы ограничения на прием и выпуск лайнеров. С вечера и до сегодняшнего утра в регионе действовала беспилотная опасность. Волгоградский медуниверситет назван одним из лучших в России. ВУЗ вошел в топ-25 по количеству стипендиатов президента и правительства, отмечают городские вести. В книгу рекордов Гиннесса попал кот, у которого на лапках 29 пальцев. Обычно у домашних кошек 18 пальцев, по 5 на передних лапах, по 4 на задних. Это питомец породы мейн-кун по кличке Эребус, живет в американском штате Висконсин. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Центр развития «Марабу» приглашает на занятия детей от 1 года до 14 лет. У нас работают логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, а также проходят развивающие курсы, подготовка к школе, программирование, робототехника, каллиграфия и скорочтение. Являемся социальным предприятием, работаем с детьми с 2016 года. Центр развития «Марабу». Телефон 8-937-739-92-42.
4: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 августа 1994 года власти России изъяли из оборота монеты номиналом в 1 копейку из-за падения курса рубля. Копейка впала в немилость впервые за 290 лет непрерывного использования. В истории страны существовали деньги достоинством и ниже копейки. Полполушки или 1/8 копейки и полушки, четверть копейки. Все дробные части копейки установил Петр I, когда провел радикальную денежную реформу. Он же приравнял рубль к 100 копейкам, и Россия стала первой страной в мире с десятичной монетной системой. Во времена СССР копейки были самыми дорогими деньгами с точки зрения производства. Изготовление 1 однокопеечной монеты обходилось в 8 копеек. Интересно также, что 1 советская копейка весила 1 грамм, 2 копейки 2 грамма и так далее. И горсть монет можно было не считать, а просто взвесить, чтобы узнать сумму. В истории России были и бумажные копейки. Их выпустили в 1915 году для покрытия расходов в Первую мировую войну. На бумажных билетах номиналом 1, 2, 3, 5 и 50 копеек была надпись «Имеет хождение наравне с медной монетой».
4: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости и перед этим музыка понятная без слов.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Реклама.
1: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Смотр».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Непале продолжаются поиски людей, пропавших после наводнения. Увеличилось количество погибших, теперь их 469, сообщает портал Ратапати, ссылаясь на данные местной полиции. Спасены более 1500 человек. Пропавшими без вести остаются 977. В российском посольстве сообщили о том, что 8 россиян не выходили на связь после случившегося. При этом, по данным СМИ, удалось найти 2 россиянок. Их эвакуировали из опасной зоны вертолетом. До сих пор ведутся поиски известных российского гида. Напомню, наводнение произошло в Непале 26 августа. Оно было вызвано землетрясением и последовавшим оползнем. Глава Волгоградской области сегодня отправился в рабочую поездку в Котельниковский район. На необычном для такого рода мероприятии транспорте – на поезде, пишет «Высота 102». Компанию Андрея Бочарова составили его первый заместитель Александр Дождеев и начальник Приволжской магистрали филиала ОАО РЖД Сергей Альмеев. В пути губернатор обсудил с собеседниками вопросы развития пригородного сообщения, отмечает агентство. Между тем, правоохранители нашли блогеров-зацеперов из Волгограда, которые залезли на товарный поезд, спрыгнули с него и сняли себя на видео. Об этом сообщили в транспортной полиции. Ролик появился в соцсетях еще 4 июля, но набирать просмотры стал недавно. После публикации к журналистам обратился предположительно один из героев видео. Сначала заявил, что ролик якобы сгенерирован искусственным интеллектом, потом пристыдил сотрудников РЖД за качество охраны путей, в самом конце обвинил СМИ в необъективности. Блогеров опознали, одному 23 года, другому 27. Обоим выписали протокол за нарушение правил поведения на железнодорожных путях, пишет городской портал В1. Магнитные бури ожидаются на Земле сегодня и завтра. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии КИРАН, геомагнитный фон начнет повышаться сегодня днем к 6 часам вечера по московскому времени. Буря достигнет уровня G1. Это слабый уровень. После полуночи космические возмущения усилятся до уровня G2. Это средняя буря и сохранятся несколько часов. В субботу, 29 августа, магнитосфера успокоится после полудня по московскому времени. Далее до конца месяца магнитных бурь не ожидается, говорят ученые, пишет РИА Новости. Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. По преданию, в этот день за ее душой пришел сам Христос, и дата не день скорби, а отмечается как праздник, как надежда на вечную жизнь, поясняют в РПЦ. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции, в этот день полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам, ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень, но если утром холодно, значит, первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой, пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Бруно Марс. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепной пятницы и далее на «Спутнике». Браво!
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного.

0: работаем с сертификатами ФСС. Телефон 8 800 600 0211. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на радио «Спутник» мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут.

0: в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
3: 12+.
2: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
4: Сибириапарк. Для семьи, для детей, для себя выбирай. Сибириапарк, уютный рай.
5: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов 300 тысяч рублей. Успейте купить. 685-300.
6: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Для счастья выбирай Сибириапарк.
7: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью и рано утром силы ПВО России ликвидировали 512 дронов ВСУ самолетного типа над почти 20 регионами. Об этом сообщили Минобороны. Между тем, минувшей ночью в Волгоградской области были перехвачены и уничтожены беспилотники. Сколько именно, не уточняется. Режим беспилотной опасности действовал больше 9 часов, примерно с 10 вчерашнего вечера до почти 7 утра сегодняшнего дня. Правоохранители нашли блогеров-зацеперов из Волгограда, которые залезли на товарный поезд 4 июля, прыгнули с него и сняли себя на видео. Одному 23 года, другому 27. Обоим выписаны протоколы за нарушение правил поведения на железнодорожных путях, пишет V1. Магнитные бури ожидаются на Земле сегодня и завтра. Геомагнитный индекс КП в пике может приближаться к отметке 6 баллов. Таков обновленный прогноз лаборатории солнечной астрономии ЭКИРАН, пишет Фонтанка. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: На радио «Спутник» меньше слов и больше музыки. Только что Майкл Джексон, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Серж Диван, еще Юсундурина на Череса, Ван Секондс и в самом начале Прэшес Уилсон.
1: Реклама.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Вау, ролики, велосипеды, мам, пап. Пойдем учиться в «Волгарайдер».
11: Центр экстремальных видов спорта «Волгарайдер» проводит обучение детей и взрослых по роллер-спорту, скейтбордингу, велосипеду, а с 2 лет на беговелах. Обучение проводят сертифицированные инструкторы. ТРК «Европа», 3-й этаж. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
12: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Серж Диван. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Стинг и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
4: В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
5: Мама, я тебя люблю.
6: Иногда за этими простыми словами стоят месяцы упорной работы. В центре притяжения проводятся развивающие и коррекционные занятия для детей. Опытные специалисты, персональные программы развития. Телефон 8-939-477-86-16. Волгоград, Рокоссовского, 42.
7: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
8: Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфо-джаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз 34». 12+.
9: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
10: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
13: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Непале продолжаются поиски людей, пропавших после наводнения. Увеличилось количество погибших, теперь их 469, сообщает портал Ратапати, ссылаясь на данные местной полиции. Спасены более 1500 человек. Пропавшими без вести остаются 977. В российском посольстве сообщили о том, что 8 россиян не выходили на связь после случившегося. При этом, по данным СМИ, удалось найти 2 россиянок. Их эвакуировали из опасной зоны вертолетом. До сих пор ведутся поиски известных российского гида. Напомню, наводнение произошло в Непале 26 августа. Оно было вызвано землетрясением и последовавшим оползнем. Глава Волгоградской области сегодня отправился в рабочую поездку в Котельниковский район. На необычном для такого рода мероприятии транспорте – на поезде, пишет «Высота 102». Компанию Андрея Бочарова составили его первый заместитель Александр Дорждеев и начальник Приволжской магистрали филиала ОАО РЖД Сергей Альмеев. В пути губернатор обсудил с собеседниками вопросы развития пригородного сообщения, отмечает агентство. Между тем, правоохранители нашли блогеров-зацеперов из Волгограда, которые залезли на товарный поезд, спрыгнули с него и сняли себя на видео. Об этом сообщили в транспортной полиции. Ролик появился в соцсетях еще 4 июля, но набирать просмотры стал недавно. После публикации к журналистам обратился предположительно один из героев видео. Сначала заявил, что ролик якобы сгенерирован искусственным интеллектом, потом пристыдил сотрудников РЖД за качество охраны путей, в самом конце обвинил СМИ в необъективности. Блогеров опознали, одному 23 года, другому 27. Обоим выписали протокол за нарушение правил поведения на железнодорожных путях, пишет городской портал В1. Магнитные бури ожидаются на Земле сегодня и завтра. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии КИРАН, геомагнитный фон начнет повышаться сегодня днем к 6 часам вечера по московскому времени. Буря достигнет уровня G1. Это слабый уровень. После полуночи космические возмущения усилятся до уровня G2. Это средняя буря и сохранятся несколько часов. В субботу, 29 августа, магнитосфера успокоится после полудня по московскому времени. Далее до конца месяца магнитных бурь не ожидается, говорят ученые, пишет РИА Новости. Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. По преданию, в этот день за ее душой пришел сам Христос, и дата не день скорби, а отмечается как праздник, как надежда на вечную жизнь, поясняют в РПЦ. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции, в этот день полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам, ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень, но если утром холодно, значит, первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой, пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: затеяли они ремонт.
1: А что тут страшного?
0: Вырастешь, поймешь.
2: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: Он «Авангард» на парковке «Мармелад». Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
1: Хотите, чтобы ребенок пошел в школу уверенно? Школа развития интеллекта IQ 007 учит читать быстрее, понимать с первого раза и пересказывать без подсказок. А еще формирует привычку учиться легко и самостоятельно. Возможно, оплата материнским капиталом. Звони 517 007. Первый урок бесплатно. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио

0: Это Ума Турман с песней «Проститься». Скоро послушаем одну из музыкальных новинок этого года. Это Tame Impala и Джени. Песня называется «Дракула». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, где всю неделю мы рассказывали про самые необычные озера. Вчера отмечался Всемирный день озер. Ну а прямо сейчас узнаем то, чего мы еще не знали про озеро Лохнесс. Спонсор горячей десятки Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта». Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лохнесс – это глубокое пресное озеро в Шотландии, известное на весь мир благодаря легендам о чудовище по имени Несси. Сегодня Лохнесс. Лохнесс является вторым по площади и по глубине озером в Шотландии, но содержит больше воды, чем все водоемы Англии и Уэльса вместе взятые. Вода в озере никогда не замерзает из-за мягкого климата и большой глубины – 226 метров. Лох – это шотландское слово «озеро». Говорить «озеро Лохнесс» неправильно. Нужно говорить либо просто «Лохнесс», либо «озеро Несс». Кельтское слово «Несс» означает «ревущее». В озеро впадает река с таким названием. Лохнесс – это судоходное озеро. Оно является ключевой частью Каледонского канала, который соединяет восточное и западное побережье Шотландии, позволяя кораблям избегать опасного пути по морю. Лохнесс – торфяное озеро. Его вода имеет цвет чайной заварки. Торф смывается в озеро реками из окрестных холмов. Видимость в воде составляет не более 2 метра. Ну, вряд ли вы бы захотели там купаться. На озере имеется искусственный остров Черри Айленд. Это Кранонг – остров-крепость, построенный людьми в Железном веке примерно 2500 лет назад. Озеро лежит на тектоническом разломе Грейт Глен, и в нем до сих пор фиксируется сейсмическая активность, подземные толчки, которые иногда вызывают локальные приливные волны. Лохнесское чудовище вовсе не современное изобретение. Первое упоминание о нем датируется 565 годом, то есть 6 веком. Пик популярности Несси начался после публикации в газете Daily Mail 1934 года знаменитой фотографии с длинной шеей над водой. В 1970-м знаменитая британская фирма Катти Сарк объявила, что заплатит 1 миллион фунтов стерлингов, это огромные деньги по тем временам, тому, кто поймает Несси. Правда, было 2 условия. Чудовище должно быть поймано живым, без единой царапины, а его длина должна превышать 6 метров. Однако Несси так и не нашли. И что на первом месте? Несмотря на то, что существование Несси не доказано, у него есть официальное научное имя. В 1975 году сэр Питер Скотт, известный натуралист и основатель Всемирного фонда дикой природы, присвоил существу латинское имя – Nessiterus rhombopterus, чудовище Несс с ромбовидными плавниками. Несси был официально внесен в британский закон об охране дикой природы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.

0: Финал недели проводим в компании с отличной музыкой и готовимся, конечно же, к выходным, не забывая посмотреть прогноз синоптиков. Скоро послушаем Scorpions When You Know, но сначала новости.
1: Здравствуйте. Российские системы радиоэлектронной борьбы РЭБ начали подавлять сигнал Starlink и снижать эффективность спутниковой связи для украинской армии. Об этом пишет сегодня испанская газета «Эль Мундо». Издание отмечает высокую зависимость Украины от спутниковой системы, пишет «Москва-24». В Непале продолжаются поиски людей, пропавших после схода сели и наводнения. 8 российских туристов не выходили на связь после случившегося. Удалось найти 2 россиянок. До сих пор ведутся поиски известного российского гида, пишет «Москва-24». В Волгоградской области идет похолодание. Уже сегодня температура днем составит до плюс 27 градусов. Завтра станет еще прохладнее. Днем плюс 24-26. Но по данным Росгидромета, на следующей неделе вернется летняя жара до плюс 27-29. В Волгограде начали подсвечивать не только фонтан детский хоровод на обновленной привокзальной площади, но и комсомольский путепровод рядом. После ремонта его оборудовали архитектурной подсветкой. Она может менять цветовую гамму и динамику в зависимости от городских событий и праздников, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега Радио Спутник.
2: Мы с вами приближаемся к песням «Золотой коллекции», а это три песни, которые не тускнеют с годами. В «Золотую коллекцию» в этот раз вошли Крис де Бург, «Let it be», «No mercy, where do you go» и откроют «Золотую коллекцию» «Modern Talking».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Готовитесь к празднованию серебряной, золотой или бриллиантовой свадьбы? Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Свадьба в стиле «Горько». Баянист в подарок. Гастрономическое сопровождение выездных мероприятий на площадке заказчика. Звоните по телефону 74 95 31. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс».
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Творческая мастерская «Царицынская гостиная» превращает выходные в праздник. Лепим подарки из шоколада и марципана. Готовим царицынские растягаи, чак-чак и осетинские пироги. Фотосессии в старинных костюмах. Игра «Что, где, когда». Звоните 37-24-01. Советская, 5. Офис 106. Категория 6+.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
10: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
11: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
12: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: таким песням можно возвращаться снова и снова. Это знаменитая песня группы Beatles «Let It Be» в исполнении Криса Дебурга. А впереди у нас подборка из 5 волшебных, душещипательных мелодий. 5 песен любви уже готовы нас увлечь в романтический настрой. Начнутся они, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз гитарист-виртуоз Виктор Зинчук.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что-чедом.рф.
3: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
5: Выбирай репетитора сейчас. Занимайся со скидкой в новом учебном году. Очные и онлайн занятия в школе репетиторов. Готовим на отлично более 10 лет. Еременко, 92. Телефон 8-902-659-89-52. Школа репетиторов.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
8: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Швейцария может отменить действующие санкции против России, если на референдуме 27 сентября будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета. Согласно тексту инициативы, Швейцария не должна вводить санкции против стран-участниц конфликта. В случае положительного решения референдума Швейцария больше не сможет присоединяться к санкциям, направленным против государства. Об этом заявила представитель МИДа страны Леа Цюрхер. То есть уже действующие санкции также должны быть отменены. Кроме того, принять инициативу ограничит сотрудничество Швейцарии с НАТО в сфере совместных учений и обмена данными, пишет газета «Известия». В Волгограде попало на видео похищение флага России. 27 августа днем в поселке 2 километр Дзержинского района неизвестный велосипедист похитил триколор на спортивном муниципальном стадионе бывшей школы 41. Об этом рассказали жители поселка, пишет V1. Момент похищения попал на записи камер видеонаблюдения в 15:10. Жители поселка уже передали ролик участковому и намерены обращаться в полицию. Портал V1 также передал ролик в полицию для оценки действий похитителя. В правоохранительных органах уточнили, что уже началась проверка. В Городищенском районе Волгоградской области завели уголовное дело о невыплате зарплаты работникам. Поводом стал личный прием, который провел исполняющий обязанности руководителя СКР региона Дмитрий Буравцов, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на региональный следком. На встречу пришли 18 работников предприятия, которые производят бетонные изделия для строительства. Люди давно не получают зарплату. По их словам, руководитель организации тратил деньги. Ход расследования поставили на контроль руководство Следственного управления, пишет «Комсомольская правда». Мать народной артистки Ирины Алферовой, Ксения Архиповна, скончалась на 104-м году жизни. Прощание прошло накануне, написала в соцсети ее внучка Ксения. Она назвала бабушку светлым человеком, образцом чистой любви. «Бабуля оставила свой свет во всех нас. У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель», цитирует ее пост Лента.ру. Ксения Архиповна Алферова была ветераном Великой Отечественной войны. Она работала на заводе по производству орудий, затем выучилась на радистку и ушла на фронт. Участвовала в боях под Москвой, отмечает Лента.ру. В книгу рекордов Гиннесса попал кот, у которого на лапках 29 пальцев. Обычно у домашних кошек 18 пальцев, по 5 на передних лапах, по 4 на задних. Это питомец породы мейн-кун по кличке Эребус, живет в американском штате Висконсин, кот здоров и активен. Регистрация рекорда официально подтверждена книгой рекордов Гиннесса, пишет издание «Вокруг света». У мейн-кунов часто встречается полидактилия или многопалость. Прежний рекорд принадлежал коту Джейку, также мейн-куну, у которого 28 пальцев. Рекорд держался с 2002 года. Официальный доллар 85,95. Евро 100 рублей 30 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
4: Реклама.
5: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Сегодня для начала послушаем Aerosmith «Crying». Еще у нас впереди «Елка» с песней «Пара». А сегодняшние 5 песен любви откроют Дэрен Хейс «Insatiable».

0: хорошая музыка с нами всегда, а впереди у нас музыкант, которого называют музыкальным хамелеоном, потому что он смешивает разные стили, направления, соул, R&B, кантри, поп-рок и даже элементы хип-хопа. Это Тедди Свимс, его песня «Мистер Ноу Ит Олл», песня из музыкальных новинок этого года. А сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Минувшей ночью и рано утром силы ПВО России ликвидировали 512 дронов ВСУ самолетного типа над почти 20 регионами. Об этом сообщили Минобороны. Между тем, минувшей ночью и в Волгоградской области были перехвачены беспилотники. Сколько именно, не уточняется. Режим беспилотной опасности действовал больше 9 часов, примерно с 10 вчерашнего вечера до почти 7 утра сегодняшнего дня. Правоохранители нашли блогеров-зацеперов из Волгограда, которые залезли на товарный поезд 4 июля, прыгнули с него и сняли себя на видео. Одному 23 года, другому 27. Обоим выписаны протоколы за нарушение правил поведения на железнодорожных путях, пишет V1. Магнитные бури ожидаются на Земле сегодня и завтра. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии, геомагнитный фон начнет повышаться днем. Вечером буря станет слабого уровня G1, ночью поднимется до среднего уровня G2. В субботу после полудня магнитосфера успокоится. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 23-20.

0: Последний четверг каждого часа мы встречаемся не просто с песнями золотой коллекции. В каком-то смысле три песни золотой коллекции — это музыкальное путешествие во времени. В золотую коллекцию в этот раз у нас вошли Энрике Иглесиас, Do You Know, чуть раньше Парк Горького, а откроют золотую коллекцию Bad Boys Blue.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Устали от огромных классов, где теряют ребенка? В Советском районе открывается частная школа «Парадокс». Классы до 10 человек, уютная атмосфера и качественное образование. Успейте попасть в первый набор. Звоните 8-988-989-6477. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Внимание! Мастерская «Короткова». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции Энрике Иглесиас и песня «Do We Know». Вы всегда в курсе, что три песни золотой коллекции звучат в последнюю четверть каждого часа, а после этого мы убираем все лишние слова и слушаем инструментальную музыку. В этот раз у нас Диего Модена и Жан-Филипп Один. «Moonlight Reggae» — музыка, понятная без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
7: 543-0. Потолкуйте с нами.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: Сейчас главное верить и ждать.
8: 7 сентября скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
15: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
16: В августе «Царь продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
17: Центр раннего плавания и развития «Буль-Буль». Отличный выбор для плавания малышей от 1 месяца до 2 лет. Разминка, гимнастика, плавание. Все с индивидуальным подходом. Комфорт для родителей. Польза и радость для малыша. Приходите в «Буль-Буль». Улица Пархоменко, 8. Здесь всегда рады малышам и их родителям. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
18: Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфо-джаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз-34». 12+.
19: Телефон рекламной службы 52-62-44.
20: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
21: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
22: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Глава Волгоградской области сегодня отправился в рабочую поездку в Котельниковский район на поезде. Компанию Андрея Бочарова составили его первый зам Александр Дождеев и начальник Приволжской магистрали филиала ОАО РЖД Сергей Альмеев. Вместе они проехали по модернизированным участкам, обсудили будущее пригородного сообщения и международного коридора «Север-Юг». Сейчас в регионе работает 18 пригородных маршрутов, которые перевозят свыше 4 миллионов пассажиров в год. Между Волгоградом и Котельниково каждый день ходят 2 электрички. Также губернатор осмотрит социальные объекты и площадку Котельниковского ГОКа, где реализуют промышленные инвест-проекты, отмечает «Комсомольская правда». Между тем, правоохранители нашли блогеров-зацеперов из Волгограда, которые залезли на товарный поезд, спрыгнули с него и сняли себя на видео. Об этом сообщили в транспортной полиции. Ролик появился в соцсетях еще 4 июля, но набирать просмотры стал недавно. После публикации к журналистам обратился предположительно один из героев видео. Сначала заявил, что ролик якобы сгенерирован искусственным интеллектом, потом пристыдил сотрудников РЖД за качество охраны путей, в самом конце обвинил СМИ в необъективности. Блогеров опознали, одному 23 года, другому 27. Обоим выписали протокол за нарушение правил поведения на железнодорожных путях, пишет городской портал В1. Российские системы радиоэлектронной борьбы РЭБ начали подавлять сигнал Starlink и снижать эффективность спутниковой связи для украинской армии, заявил соучредитель Украинского центра поддержки воздушной разведки Игорь Луценко. При этом отметил, что Владимир Зеленский просит у США разрешение использовать эту технологию для наведения дронов по территории России. Об этом пишет сегодня испанская «El Mundo». Газета Financial Times тем временем сомневается в том, что это разрешение он получит. Ранее советник Зеленского Сергей Бескреснов заявил, что проблемой для Украины станет российская низкоорбитальная система спутников «Рассвет». Де-факто это аналог системы Starlink, пишет российская газета. Сделку ВТБ и Wildberries перенесли на сентябрь. Об этом сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Идет речь о покупке банком долей в цифровых финансовых активах маркетплейса. По словам Пьянова, банк не форсирует сделку, понимая, что управленческие и человеческие ресурсы компании-партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями. Напомню, в мае ВТБ и Wildberries.ru объявили о стратегическом партнерстве. Его первым шагом станет покупка ВТБ доли 5% в дочернем Wildberries банке, пишет газета.ру. Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции в этот день полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам, ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень, но если утром холодно, значит первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой, пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness, музыка, которая нам дарит солнечное и летнее настроение. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы. Сегодня 28 августа, завершается последняя летняя неделя. И уже на будущей неделе к нам придет осень. Но пока не будем торопить события. Впереди Сплин, «Мое сердце», музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе...

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах

0: Музыкальные новинки с нами всегда, только что бразильский диджей Алок и соул-певец Халид «Dive Into Me». Впереди у нас много прекрасной музыки, которая дарит нам незабываемые впечатления, эмоции, пробуждает воспоминания. На очереди Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье «Барселона».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Штучка.дом.рф».
3: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
5: I speak English very well.
6: Так говорят дети из клуба «Умница» Краснооктябрьского района, потому что у них нет проблем с английским в школе. Занятия в мини-группах и праздники. Подарите своему ребенку знания. Запишите его на пробное бесплатное занятие по телефону 8-904-773-9050.
7: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Чтобы сохранить прекрасный рабочий ритм, рабочий настрой, у нас есть специальные энергичные песни. И как раз на очереди такая, Элис Мертон, No Roots. Как раз в эту пятницу, в этот финал недели. Но сначала новости.
3: Здравствуйте. Швейцария может отменить действующие санкции против России, если на референдуме 27 сентября будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на МИД в Швейцарии. В Городищенском районе Волгоградской области завели уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам. 18 работников предприятия, которые производят бетонные изделия для строительства, заявили, что давно не получают зарплату. В Волгограде попало на видео похищение флага России. 27 августа днем в поселке Второй километр неизвестный велосипедист похитил триколор на спортивном муниципальном стадионе бывшей школы 41. Правоохранители уже ведут проверку, пишет В1. Мать народной артистки Ирины Алферовой, Ксения Архиповна, скончалась на 104-м году жизни и написала в соцсети ее внучка Ксения. «Бабуля оставила свой свет во всех нас. У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель», цитирует ее пост Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: вами подходим к песням «Золотой коллекции». Впереди тройка замечательных хитов, которые, с одной стороны, узнаваемы, а с другой стороны, стали в каком-то смысле классикой. Послушаем Evanescence, Bring Me To Life, чуть раньше у нас Cher, а откроют «Золотую коллекцию» ABBA, Dancing Queen.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Клуб «Воинград». Подарите себе и своим близким незабываемый отдых. Насладитесь красотой соснового леса. Отпразднуйте день рождения либо корпоратив весело и интересно. Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Проведите ваш досуг увлекательно. Звоните 98-2807. Сайт воинград.ру. Категория 6+.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» «Зодчий ЖК «Карамель».
8: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий», не оферта.
9: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Такие песни точно добавляют немного энергии и пробуждают. Evanescence, Bring Me To Life в золотой коллекции этого часа. Совсем скоро послушаем Джеймса Бланта и очень красивую песню, которая говорит сама за себя. You are beautiful. А еще у нас по плану инструментальная музыка, и в этот раз послушаем лунную сонату в современной обработке.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я больше не могу без окон.
4: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 31 августа. 43-55-13.
5: Родители Краснооктябрьского района. Студия «Юниор» приглашает дошкольников и школьников на занятия от подготовки к школе до подготовки к экзаменам. Английский и китайский, русский и математика, логопед, арт-студия, нейролепка. В «Юниор» приходят за результатом. Ждем вас по адресу Еременко 70 и Титова 20. Сайт junior34.rf. Категория 6+.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
8: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
9: 12+.
10: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
11: Новая квартира с ремонтом, Сиберия Парк.
12: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
11: Сиберия Парк, уютный рай.
13: Лобби по индивидуальному дизайну, двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
14: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Для счастья выбирай Сиберия Парк.
15: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Минувшей ночью в Волгоградской области были перехвачены и уничтожены беспилотники ВСУ. Всего в стране было ликвидировано 512 дронов ВСУ самолетного типа. Об этом пишут городские вести, ссылаясь на Минобороны России. Дроны сбили почти над 20 регионами. Особенно пострадал Ярославская область. Там есть один погибший, 27 человек пострадали. Сколько именно дронов перехватили над Волгоградской областью, не уточняется. В аэропорту Волгограда произошла задержка рейсов, хотя Росавиация не вводила запретов на полеты. Режим беспилотной опасности в Волгоградской области действовал ночью больше 9 часов, почти до 7 утра, напоминает агентство. В Волгограде попало на видео похищение флага России. 27 августа днем в поселке 2 километр Дзержинского района неизвестный велосипедист похитил триколор на спортивном муниципальном стадионе бывшей школы 41. Об этом рассказали жители поселка, пишет В1. Момент похищения попал на записи камер видеонаблюдения в 15:10. Жители поселка уже передали ролик участковому и намерены обращаться в полицию. Портал В1 также передал ролик в полицию для оценки действий похитителя. В правоохранительных органах уточнили, что уже началась проверка. В Городищенском районе Волгоградской области завели уголовное дело о невыплате зарплаты работникам. Поводом стал личный прием, который провел исполняющий обязанности руководителя СКР региона Дмитрий Буравцов, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на региональный следком. На встречу пришли 18 работников предприятия, которые производят бетонные изделия для строительства. Люди давно не получают зарплату. По их словам, руководитель организации тратил деньги. Ход расследования поставили на контроль руководство Следственного управления, пишет «Комсомольская правда». В Волгограде начали подсвечивать не только фонтан детский хоровод на обновленной привокзальной площади, но и комсомольский путепровод рядом. После ремонта его оборудовали архитектурной подсветкой. Лампочки смонтировали на конструкциях моста. Всю эту иллюминацию видят и водители, и пешеходы с улицы Коммунистической. Система включает 218 светодиодных фонарей. Подсветка может менять цветовую гамму, динамику в зависимости от городских событий и праздников. Всего заложено до 8 сценариев. Включаться подсветка моста будет каждый вечер вместе с фонарями наружного освещения, пишет «Комсомольская правда». Корпорация «Роскосмос» выложила в сеть снимок Луны во время затмения, сделанный с борта Международной космической станции. Кадры сделала космонавт Анна Кикина. На фото Луна видна через иллюминатор МКС, пишет РБК. Минувшей ночью произошло почти полное лунное затмение, последнее в этом году, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Тень Земли закрывала Луну с 5:33 утра до 8:53 по московскому времени. Жители России не могли увидеть затмение почти на всей территории страны. В это время уже зашло солнце, отмечает газета. Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Кайра с песней «Сауа». С вами Андрей Королев. Приветствую, желаю хорошего завершения недели и отличной пятницы. У нас впереди «Неприкасаемые». Напои меня водой.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Тяжесть в ногах, отеки, заметные вены. Пройдите обследование «Виталайт». Прием флеболога плюс УЗИ вен за 1499 рублей. Опытный врач поможет выявить проблему. Звоните 45 91 01. «Виталайт». Мы заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Маккензи Аромба, Андевота. Приближаются последние летние выходные. Понимаю, что у некоторых родителей они буквально расписаны по часам, по минутам, хотя много и тех, кто уже давным-давно готов к 1 сентября. Продолжаем завершать рабочую неделю в компании отличной музыки. У нас впереди «Саваш», «Don't Cry Tonight», «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Профориентация – это не тест и не список профессий. В центре «Траектория успеха» специалисты комплексно изучают интересы, способности, характер и сильные стороны подростка, а затем подбирают подходящие профессии, вузы или колледжи. Подарите ребенку уверенность в своем будущем вместе с «Траекторией успеха». 8 937 703 15 39. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: золотые хиты, не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди Мадонна, которая в этом году номинирована на очень много музыкальных наград и продолжает нас удивлять своими музыкальными новинками. Как раз впереди один из ее треков. Это Мадонна и Мартин Гаррикс с хитом «Bizarre». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью в Волгоградской области были перехвачены и уничтожены беспилотники ВСУ. Всего по стране ликвидировано 512 дронов самолетного типа. При этом сколько именно дронов перехватили над Волгоградской областью, не уточняется. Глава Волгоградской области сегодня отправился в рабочую поездку в Котельниковский район на поезде. Компанию Андрея Бочарова составили его первый зам Александр Дорждеев и начальник Приволжской магистрали, пишет «Комсомольская правда». Сделку ВТБ и Wildberries перенесли на сентябрь, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он отметил, что ресурсы компании-партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями, пишет РБК. Корпорация «Роскосмос» выложила в сеть снимок Луны во время затмения, сделанное с борта МКС. Минувшей ночью произошло почти полное лунное затмение, последнее в этом году, но россияне не могли его видеть. Почти по всей территории страны в это время уже взошло солнце, пишет РБК. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: А сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции, которая вот-вот начнется. В этом выпуске у нас представители 80-х, Пола Абдул, Straight Up, еще послушаем Duran Duran, Come Undone, и в золотой коллекции Армин Ван Бюрен и Шарон Ден Адель, In and Out of Love.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. В стоматологии «Стома Вит» коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качества без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Внимание! Мастерская «Короткова». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: Сейчас главное верить и ждать.
5: 7 сентября скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: В завершении золотой коллекции Армин ван Бюрен «In and Out of Love». Уже скоро послушаем «Aha, Crying in the Rain», а еще по плану у нас инструментальная музыка и в этот раз Транссибирский оркестр.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
7: Дома для пожилых людей «Жизнь» в Волгоградской области. Уютная и безопасная обстановка, заботливый уход и помощь вашим родным в повседневных делах. Ваши близкие будут чувствовать себя комфортно и спокойно каждый день. Дома для пожилых людей «Жизнь». Звоните 530-300.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
11: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Непале количество туристов, спасенных после наводнения, выросло до 121. Среди спасенных называют граждан Индии, Китая, Южной Кореи, а также Соединенных Штатов, России, Болгарии и Швейцарии. Мощное наводнение произошло на границе Непала и Китая в минувшую среду. Причиной схода воды стали землетрясения и оползень, который последовал за ним. Однако, по данным геологической службы США, сейсмические колебания были вызваны сходом ледника, а не подземными толчками. Спасатели отыскали второго мужчину, утонувшего в Хапре в минувшую среду. Операция по поиску погибших продолжалась двое суток. Утром спасатели обнаружили первого из пропавших, сообщают городские вести. 26 августа на берегу Хапра отдыхала компания. Троих купающихся начало уносить обратным течением. Выбраться сумел только один из трех купальщиков. Ему даже не потребовалась помощь врачей. В Волгограде начали печатать бюллетени к предстоящим выборам. Всего к трехдневному голосованию предстоит подготовить 3,5 миллиона бланков. Бюллетени имеют несколько степеней защиты, рассказали КП «Волгоград» в областном избиркоме. Там добавили, что избиратели в дни голосования получат по 2 бюллетеня. Один предназначен для голосования по федеральному избирательному округу за политические партии, второй для голосования за кандидата по одномандатному избирательному округу. Минюст запустил реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Как пишет РБК, пока список работает в тестовом режиме, и туда внесены данные только одного несуществующего человека – Петра Петровича Петрова, 25 лет, якобы привлеченного к ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Согласно шаблону, власти намерены публиковать персональные данные попавших под ограничение. Из музея в Вене украли колье Ван Клиф энд Арпель стоимостью около 4,5 миллионов долларов. Украшения составляют 673 бриллианта, общий вес которых более 200 карат. Колье злоумышленники украли из Венского музея декоративно-прикладного искусства. Европол несколько дней назад выпускал доклад о том, что в последнее время ограбления музеев стали более жестокими, а преступников все больше интересуют предметы из драгоценных металлов и с драгоценными камнями. Официальный доллар на сегодня 85,95, евро 100,30.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Мэдисон Марс, New Vibe Who Dis. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы. Сегодня, кстати, последняя летняя пятница, на календаре 28 августа. Следующая пятница будет уже осенняя. Впереди ночные снайперы и песня «Катастрофически».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе...

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Детский центр «Стартуем» приглашает детей от 1,5 до 16 лет на комплексные и индивидуальные занятия, а также предлагает присмотр и уход за детьми от 2 до 6 лет. Бульвар 30-летия Победы, 21G, ТЦ «Севен Парк».
2: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
3: Телефон рекламной службы 50.

0: месте, ссылаясь на МИД. Года при этом сумма ущерба составляла менее 480 миллионов. Об этом пишет газета.ру. Количество несанкционированных операций у юридических лиц при этом выросло на 10%. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы, уточнили эксперты. Все учебные заведения в Волгограде прошли приемку перед 1 сентября. Специалисты посетили 128 школ, где прошли проверки систем безопасности и отопления. Также учебные заведения проверили на соответствие санитарным нормам. Особое внимание в августе уделено пищеблокам. В некоторых школах завершаются их ремонты, проходят пусконаладочные работы для холодильного и другого оборудования. Как пишет «Волгоградская правда», в этом году в волгоградские школы придут после каникул более 105 тысяч детей. В это же время синоптики рассказали, какими будут последние дни лета в Волгоградской области. Осадков ни в выходные, ни в начале следующей недели не ожидается. Погода будет солнечной. По ночам температура до плюс 16, плюс 18 градусов. Днем обещают плюс 24, плюс 26. В это же время о приближении осени в некоторых районах Волгоградской области напоминают холодные ночи. Так, в ночь на воскресенье в некоторых территориях может похолодать до плюс 3 градусов. В 12 регионах России стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму. Как сообщили в Центризбиркоме, есть 4 формы для такого голосования, в том числе на дому. Сообщить о том, где и как можно проголосовать досрочно, должны только представители участковых избирательных комиссий. Информации о дате, месте и времени проведения досрочного голосования в СМИ и интернете не размещается, сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях ЦИК. Большинство опрошенных родителей в новом учебном году намерены прибегнуть к услугам репетиторов по основным предметам для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные соцопросов. 11% опрошенных родителей планируют использовать для подготовки онлайн-школы или образовательные платформы, и по 6% рассчитывают на школьные уроки с консультациями либо на дополнительные занятия в школах. Официальный доллар на сегодня 85,95, евро 100,30.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Майли Сайрус, хитом Flowers. Рабочая неделя пролетела, как и лето. Порой, в общем-то, не замечаешь, как быстро летят дни. И хочется добавить, остановись мгновение, ты прекрасна. Вот вечер пятницы. Проведем с вами время вместе под любимую музыку. А далее Александр Маршал, «Белый пепел». Меня зовут Алена Богданова, и я с удовольствием составлю вам сегодня компанию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
5: Вау, ролики, велосипеды, мам, пап. Пойдем учиться в «Волгарайдер».
6: Центр экстремальных видов спорта «Волгарайдер» проводит обучение детей и взрослых по роллер-спорту, скейтбордингу, велосипеду, а с 2 лет на беговелах. Обучение проводят сертифицированные инструкторы. ТРК «Европа», 3-й этаж. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Элтон Джон, Дуа Липа. Недавно у Дуа Липы был день рождения, ей исполнился 31 год. Этот день она отпраздновала в компании мужа, 36-летнего актера Каллума Тюрнера. А у нас с вами впереди еще золотой хит Bad Boys Blue, Pretty Young Girl.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.

0: 1FM.
1: Реклама.
2: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
6: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
7: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
8: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Мама, я тебя люблю.
11: Иногда за этими простыми словами стоят месяцы упорной работы. В центре притяжения проводятся развивающие и коррекционные занятия для детей. Опытные специалисты, персональные программы развития. Телефон 8-939-477-86-16. Волгоград, Рокоссовского, 42. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
12: Я больше не могу без окон!
13: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 31 августа. 43-55-13!
14: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
15: ОАО «Российские железные дороги».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио

0: 91 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Спутник».
1: Вам желаю прекрасного вечера пятницы, хорошего настроения. Далее у нас One Republic Need You Love, но прежде еще новости коротко.
2: Здравствуйте. В переговорах о концерте Kanye West в Санкт-Петербурге наметилась положительная динамика, сообщают СМИ, ссылаясь на собственные источники, в том числе среди представителей «Газпром-арены». Речь идет о выступлениях рэпера 10 и 11 октября. Ранее площадка сообщала, что договор аренды не подписан. ГАИ Волгоградской области подвела итоги рейда «Скрытый патруль». В Волжском инспекторы остановили трех мотоциклистов 15, 16 и 19 лет, управлявших питбайками. Они не являются транспортными средствами, и выезжать на них на дороге общего пользования запрещено. Кроме подростков, оштрафованы также родители несовершеннолетних мотоциклистов. Роскосмос показал, как выглядит лунное затмение с борта МКС. Фото космонавта Анны Кикиной, снятое через иллюминатор станции, опубликовано в соцсетях госкорпорации. Напомню, минувшей ночью с Земли можно было наблюдать полнолуние и частичное лунное затмение. Александра Короткова, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Переходим к нашей с вами золотой коллекции, а в ней песня о ее желании «All That She Wants» Ace of Base. И кто же будет их исполнять? Вот в чем вопрос. Также в нашей тройке хит «Let Go», а еще Scorpions «Believe in Love».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на shtochkodom.rf.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфоджаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз 34». 12+.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Пол Ван Дайк и Рик Гарви, Let Go в нашей с вами золотой коллекции. Мы с вами вместе под любимые песни уже встречаем, в общем-то, выходные. А далее Уитни Хьюстон, I Will Always Love You. До этого еще музыка, понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс».
7: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
8: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
9: 543-00.
10: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
11: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
12: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
13: Телефон рекламной службы 52-62-44.
14: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
15: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Туристические власти Непала выступили с обращением к гостям страны. Туристам порекомендовали избегать прибрежных зон, так как угроза новых наводнений и схода сели в стране сохраняется. Соответствующее обращение ведомство опубликовало в соцсети X, пишет агентство ТАСС. В тексте сказано, что вероятен внезапный прорыв горного озера выше по течению, а также перечислены не менее 5 округов Непала, где лучше не путешествовать до улучшения ситуации. Добавлю, после стихийного бедствия в Непале остается неизвестной судьба 8 россиян. Спасатели отыскали второго мужчину, утонувшего в Хапре в минувшую среду. Операция по поиску погибших продолжалась 2 суток. Утром спасатели обнаружили первого из пропавших, сообщают городские вести. 26 августа на берегу Хапра отдыхала компания. Троих купающихся начало уносить обратным течением. Выбраться сумел только один из 3 купальщиков. Ему даже не потребовалась помощь врачей. В Волгограде начали печатать бюллетени к предстоящим выборам. Всего к 3-дневному голосованию предстоит подготовить 3,5 миллиона бланков. Бюллетени имеют несколько степеней защиты, рассказали КП «Волгоград» в областном избиркоме. Там добавили, что избиратели в дни голосования получат по 2 бюллетеня. Один предназначен для голосования по федеральному избирательному округу за политические партии, второй для голосования за кандидата по одномандатному избирательному округу. С 1 сентября в России запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. В силу вступает соответствующий приказ Минпросвещения. В документе сказано, что обучающийся обязан не использовать гаджеты во время занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы, пишет агентство ТАСС. В сети появились фото зарядки электрокара с 6-го этажа высотки. Так каждый день поступает житель одного из домов в Москве. Зарядка идет при помощи удлинителя, протянутого вдоль фасада дома. Соседи опасаются, что владелец таким образом может устроить короткое замыкание и пожар рядом с другими автомобилями. Владелец заверяет, что провод достаточно защищен. В это же время эксперты говорят, что бытовой способ зарядки электрокара не заменит полноценную станцию с защитой от перегрузок. Официальный доллар на сегодня 85,95, евро 100,30.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Hi-Fi, я люблю. А дальше у нас с вами музыкант, которого родители назвали в честь бога любви. Это Эрос Рамазотти. До него еще новинка, называется «Дракула».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
5: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
3: Хотите, чтобы ребенок пошел в школу уверенно? Школа развития интеллекта IQ 007 учит читать быстрее, понимать с первого раза и пересказывать без подсказок. А еще формирует привычку учиться легко и самостоятельно. Возможно, оплата материнским капиталом. Звони 517 007. Первый урок бесплатно. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио

0: Здесь для вас звучат такие песни, под которые очень даже приятно уже встречать выходные. Ункоре, Кунли Али, Эрес Армазути. Далее Дежавю, I Can't Stop.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе «Пангасиуса» 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
6: Готовитесь к празднованию серебряной, золотой или бриллиантовой свадьбы? Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Свадьба в стиле «Горько». Баянист в подарок. Гастрономическое сопровождение выездных мероприятий на площадке заказчика. Звоните по телефону 74 95 31. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: На очереди у нас с вами Vanatech Tell Me Who. До этого еще расскажу о погоде. А прямо сейчас Анна Романова расскажет нам об озере, о котором знает весь мир благодаря легенде о чудовище. В общем, послушаем горячую десятку. Спонсор ООО «8 марта» итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лох-Несс – это глубокое пресное озеро в Шотландии, известное на весь мир благодаря легендам о чудовище по имени Несси. Сегодня Лох-Несс. Лох-Несс является вторым по площади и по глубине озером в Шотландии, но содержит больше воды, чем все водоемы Англии и Уэльса вместе взятые. Вода в озере никогда не замерзает из-за мягкого климата и большой глубины – 226 метров. Лох – это шотландское слово «озеро». Говорить «озеро Лох-Несс» неправильно. Нужно говорить либо просто «Лох-Несс», либо «озеро Несс». Кельтское слово «Несс» означает «ревущее». В озеро впадает река с таким названием. Лох-Несс – это судоходное озеро. Оно является ключевой частью Каледонского канала, который соединяет восточное и западное побережье Шотландии, позволяя кораблям избегать опасного пути по морю. Лох-Несс – торфяное озеро. Его вода имеет цвет чайной заварки. Торф смывается в озеро реками из окрестных холмов. Видимость в воде составляет не более 2 метра. Ну, вряд ли вы бы захотели там купаться. На озере имеется искусственный остров Черри Айленд. Это Кранонг – остров-крепость, построенный людьми в Железном веке примерно 2500 лет назад. Озеро лежит на тектоническом разломе Грейт Глен, и в нем до сих пор фиксируется сейсмическая активность, подземные толчки, которые иногда вызывают локальные приливные волны. Лох-Несское чудовище вовсе не современное изобретение. Первое упоминание о нем датируется 565 годом, то есть 6 веком. Пик популярности Несси начался после публикации в газете Daily Mail 1934 года знаменитой фотографии с длинной шеей над водой. В 1970-м знаменитая британская фирма Катти Сарк объявила, что заплатит 1 миллион фунтов стерлингов, это огромные деньги по тем временам, тому, кто поймает Несси. Правда, было 2 условия. Чудовище должно быть поймано живым, без единой царапины, а его длина должна превышать 6 метров. Однако Несси так и не нашли. И что на первом месте? Несмотря на то, что существование Несси не доказано, у него есть официальное научное имя. В 1975 году сэр Питер Скотт, известный на 1975 году сэр Питер...

0: Это группа Моранди в нашей с вами золотой коллекции. Далее Грегуар, Юдзетуаль. До этого еще расскажу о погоде на субботу. А чуть раньше у нас с вами мелодия, которая уже унесет прочь все заботы и тревоги этого дня. Она называется «Сайдвол кафе».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. Как сообщает Интерфакс, рабочая поездка главы государства началась с осмотра выставки компаний, принимающих участие в конкурсе отечественных брендов «Знай наших». Также Владимир Путин сегодня поучаствует в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Рабочие поездки президента России стартовали в середине августа. Наибольший резонанс вызвало посещение Владимиром Путиным острова Туруп на Курилах. 6 самолетов опаздывают в Волгоград вечером в пятницу. 5 рейсов из Москвы. Большинство столичных самолетов опаздывают на 2 или 3 часа, сообщает онлайн-табло. Только пассажиры авиакомпании «Победа» прибудут в Волгоград сегодня поздно вечером с 7-часовой задержкой. Также на час позже приземлится в Волгограде и самолет «Победы» из Санкт-Петербурга. На вылет задерживаются 5 рейсов, 4 из которых московские, и один самолет до Санкт-Петербурга. В Камышине сегодня завершились масштабные антитеррористические учения. Как пишет «Высота 102», задачи, поставленные силовикам и экстренным службам в ходе тренировки, полностью решены. Также известно, что учения проводили по теме организации и проведения контртеррористической операции на объекте образования. К тренировке были привлечены силы и средства оперативного штаба Волгоградской области и оперативных групп Камышинского района. Чечня, Калмыкия и Краснодарский край стали самыми некурящими регионами России. Результаты исследования опубликовал Минздрав. Доля курящих в Чечне составила всего 37%, в Калмыкии курят около 1,5%, а на Кубани меньше 4,5%, пишет РИА Новости. Какие регионы при этом являются антилидерами по потреблению табака в России, в публикации не уточняется. Большинство россиян доверяют советам искусственного интеллекта. Так заявили 92% пользователей нейросетей. Данные, полученные от искусственного интеллекта, абоненты называют крайне полезными. Высокий показатель лояльности к ответам ИИ эксперты оценивают как огромный кредит доверия. Из данных опроса также следует, что россияне начинают воспринимать нейросеть как безопасную среду, полностью лишенную человеческого осуждения. 55% из них считают нейросети более комфортным собеседником, чем даже человека. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: А эта песня о том периоде жизни, когда хочется попробовать многое. Summer или Фьота Сальмы. Дальше у нас с вами еще рок «Острова», «Ничего не говори».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Творческая мастерская «Царицынская гостиная» превращает выходные в праздник. Лепим подарки из шоколада и марципана. Готовим царицынские растягаи, чак-чак и осетинские пироги. Фотосессии в старинных костюмах. Игра «Что, где, когда». Звоните 37 24 01. Советская 5. Офис 106. Категория 6+.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: брюнет с карими глазами, музыкант из Италии Дамиано Дэвид. Песня называется «Next Summer». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, пятница. Хорошего настроения вам желаю. Далее группа «Cutting Crew».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Выбирай репетитора сейчас. Занимайся со скидкой в новом учебном году. Очные и онлайн занятия в школе репетиторов. Готовим на отлично, более 10 лет. Еременко, 92. Телефон 8 902 659 89 52. Школа репетиторов. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: переходим к нашей с вами золотой коллекции, а в ней Vacuum I Breathe, а также Rasmus, а в начале нашей с вами тройки появится легендарный музыкант, который говорил, цитата, «Иметь голос – это подарок и благословение». Это Рой Орбисон.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Логоцентр «Озорной дракоша». Запуск речи, постановка звуков, коррекция дисграфии, помощь при ОВЗ. Логопеды и дефектологи. Первая встреча, диагностика речи. Звоните 8-904-770-94-52.
2: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
7: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
8: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Rasmus and the Shadows в нашей с вами золотой коллекции. Далее такая атмосферная композиция, под которую, возможно, кому-то захочется даже помечтать. Между прочим, сегодня отмечается Всемирный день мечты. Композиция называется «Послин Моби». А чуть раньше у нас с вами еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
5: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
4: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
5: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
6: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, ради пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
10: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение ЮК». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Белоруссия продолжит оставаться партнером России и будет выполнять свои обязательства по поставкам товаров и топлива, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Заявление прозвучало на пятничной встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава российского правительства отметил, что страны ведут много совместных проектов, в первую очередь в сфере промышленной кооперации. Также на повестке остаются вопросы, связанные с цифровизацией и электроникой, в том числе взаимодействием. Признанием электронной цифровой подписи. Транспорт под Волгоградом стоит в 15-километровой пробке. Затор образовался между Фролово и Михайловкой. Причиной скопления транспорта оказались работы на мосту через реку Медведица, пишут городские вести. Приволжпрофтодор ранее предупреждал, что на мосту через Медведицу на трассе Каспий в течение 2 месяцев будут идти планово-предупредительные работы. Реверсивное движение на этом участке ввели рано утром 27 августа. Работы будут идти вплоть до 26 октября. Синоптики рассказали, какими будут последние дни лета в Волгоградской области. Осадков ни в выходные, ни в начале следующей недели не ожидается. Погода при этом будет солнечной. По ночам температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Днем синоптики обещают плюс 24, плюс 26. При этом о приближении осени в некоторых районах Волгоградской области уже напоминают холодные ночи. Так, в ночь на воскресенье в некоторых районах может похолодать до плюс 3 градусов. Минюст запустил реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Как пишет РБК, пока список работает в тестовом режиме, и туда внесены данные только одного несуществующего человека – Петра Петровича Петрова, 25 лет, якобы привлеченного к ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Согласно шаблону, власти намерены публиковать персональные данные попавших под ограничение. Из музея в Вене украли колье Ван Клиф энд Арпель стоимостью около 4,5 миллионов долларов. Украшения составляют 673 бриллианта, общий вес которых более 200 карат. Европол несколько дней назад выпускал доклад о том, что в последнее время ограбления музеев стали более жестокими, а преступников все больше интересуют предметы из драгоценных металлов и с драгоценными камнями. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.

0: Это прекрасная песня. С вами встречаем уже выходные. Let's Love, Дэвида Гетта и Сии только что. Далее Юлия Савичева, «Прости за любовь». Но прежде еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: За последние 4 года количество автосервисов в России выросло на треть. По данным компании «Контур Фокус», сегодня их в стране больше 123 тысяч. Автовладельцы не спешат избавляться от старых машин и эксплуатируют их гораздо дольше. А после разрешения продажи топлива пониженных стандартов, работы у автомехаников наверняка станет еще больше. По данным ресурсов по поиску работы, число вакансий в автосервисах за последний год выросло более чем в 2 раза. Прямо сейчас по всей стране не хватает порядка 150 тысяч специалистов. Самый большой дефицит в кузовных цехах. Чтобы удержать мастеров, приходится поднимать зарплаты. Доходы автомехаников в крупных городах легко перешагивают за 150 тысяч рублей, а топовые узкие специалисты получают на уровне продвинутых айтишников, разве что удаленно работать не могут. В эпоху, когда искусственный интеллект грозит заменить половину офисных сотрудников, умение крутить гайки и выпрямлять вмятины становится надежной страховкой от безработицы.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тебанк» 0+.
2: Устали от огромных классов, где теряют ребенка? В Советском районе открывается частная школа «Парадокс». Классы до 10 человек, уютная атмосфера и качественное образование. Успейте попасть в первый набор. Звоните 8-988-989-6477. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
2: 12+.
1: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
3: Сибирия парк. Для семьи, для детей, для себя выбирай. Сибирия парк, уютный рай.
4: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
5: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Для счастья выбирай Сибирия парк.
1: Центр раннего плавания и развития «Буль-Буль» – отличный выбор для плавания малышей от 1 месяца до 2 лет. Разминка, гимнастика, плавание – все с индивидуальным подходом. Комфорт для родителей, польза и радость для малыша. Приходите в «Буль-Буль», улица Пархоменко, 8. Здесь всегда рады малышам и их родителям. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио.

0: Далее у нас с вами Роза Лин с композицией «Снэп». Но прежде еще Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня. Послушаем гороскоп. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы, возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги, день информационного детокса. Отключите телефоны, не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи, общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: I speak English very well.
9: Так говорят дети из клуба «Умница» Краснооктябрьского района, потому что у них нет проблем с английским в школе, занятия в мини-группах и праздники. Подарите своему ребенку знания. Запишите его на пробное бесплатное занятие по телефону 8-904-773-9050.
10: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».
11: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
0: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Вам желаю приятного отдыха, хорошего настроения. Далее Brainstorm Maybe. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня. Послушаем гороскоп. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы, возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги, день информационного детокса. Отключите телефоны, не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи, общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 22-24.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».